0: Ты с нашим тоже сизым садом видел, а сами...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.